0: Ning inomi yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Ayollar bor ekanki, erkaklarni pul buza olmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кска сатырда. Маноны аңлай. Кска сатырда.
2: Rashq ba misoli bir maxluq. U o'zidan o'zi boshlanib, yo'q gaplarni yuzaga chiqaradi.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Марказ радиоса.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркез родился.
3: Гулям, не кляйн айра тушту юлам. Хал имкан бар дирдима. Сені осан бай бирдима. Мен натаван ашығыңны кечіргіне.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua